0: Programming for Toronto English Speaking Community can be heard every Sunday from 8 a.m. to 9 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
1: Now, the Russian Voice Radio Program on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
4: Восемь часов утра в Ванкувере, мы на канале Радио Вера ТВ, это утренний кофе в студии, я Денис Мансар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре понедельник, 4 мая. Сразу же напомню телефон нашей студии прямого эфира, по которому можете позвонить, принять непосредственное участие в нашем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим собеседникам. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разным рода причинам позвонить нам не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучивать в нашем прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, пожалуйста, донатьте, и мы ваш вопрос обязательно озвучим. Ну, а что касается наших сегодняшних утренних собеседников, то сегодня к нам присоединится израильский блогер Эзра Мор, а также военный политический обозреватель, автор проекта «Голос арабов» Ибрагим Муса. Мы проводили уже подобный эфир, вам он, я так понимаю, вполне себе понравился, поэтому мы решили, что называется, повторить. Эзра Мор уже с нами, а также моя коллега Александра Герсон. Всех вас приветствую. Саш, привет, доброе утро. Эзра, добрый вечер, рада видеть, рада слышать.
5: Привет, да, доброе утро, Канада, добрый вечер, Израиль. Как ваше настроение?
6: Привет, Эзра, настроение... Я не знаю, какое у меня настроение. Денис, какое у тебя настроение?
4: Загадочно, у тебя какое-то настроение. Нет, у меня вполне себе погода отличная. Светит солнышко пока нормально. Хорошее, бодрое.
6: Мне понравилось, как написали в чате, что это Радио Вера. Подожди, как же зовет, ну, там, фашиста-нациста Эзру и такого же фашиста-нациста Ибрагима Муса. А Ибрагима Муса за что? Ладно, Эзра, все с ним понятно, я уже давно.
4: Я хочу... Не, ну, надо было продолжить. И эфир ведут тоже фашисты и нацисты. Фашистско-нацистское радио, да, кругом одни фашисты и нацисты.
6: У меня вопрос по поводу вот этих всех фашистов-нацистов, особенно мусульманского происхождения. Эзра, ты записал стрим про израильского араба, которого зовут Ватан Султан, и его обращение, у него было свое видеообращение, так сказать, к миру. Я хотела тебя спросить, знаком ли ты с ним, и что это было за обращение, откуда он такой взялся? Или таких в Израиле много?
5: Да, речь идет о сегодняшнем видео. Я не знаю, почему ты упорно называешь видеоролики стримами, но окей. Я понял, о чем ты.
6: Просто... А, видео, прошу прощения.
5: У меня не стрим, я не веду стримы, у меня видеоролики выходят, да, каждый день короткие, по четвергам большие. Uh-huh. А Ватан Султан, нет, я с ним не знаком, это просто обычный израильтянин, да, то есть у меня, например, к этому видео было... Меня нормально, кстати, слышать, потому что у меня картинка рвется почему-то, я не знаю, со связью все ли в порядке.
4: Нет, очень... все в порядке.
5: Хорошо, окей. А, у меня было очень много комментариев под этим видео на тему того, что от моих постоянных, да, зрителей, от моих единомышленников, мне все написали, что он не араб, он не мусульманин, он в первую очередь израильтянин. Они его не воспринимают как араба-мусульманина, они его воспринимают как обычного израильтянина, гражданина нашей страны, который любит эту страну, да, любит других ее граждан, то есть соответствующие отношения. Но, отвечая на твой вопрос, нет, я с ним не знаком, он живет в городе Тира, я там ни разу не был. У него он владелец, я про него узнал, да, то есть на самом деле вот это видео, которое его видеообращение, оно уже несколько дней действительно очень набирает обороты, и оно очень популярно, по крайней мере, в израильском сегменте интернета, очень много репостов, но чтобы просто не повторять то, что уже все видели, я решил немножко про него узнать, про этого человека, да, он владелец своего бизнеса, как я понял, ни одного даже бизнеса, у него трое детей, он часто путешествует, да, то есть такой вот израильский араб успешный, он там и в Нидерланды летает, и в Дубае летает, еще куда-то семью вывозит с детьми. Очень приятный, у него очень приятный контент, в основном рекламный, то есть он рекламирует в интернете свои бизнесы. И конкретно видео, о котором идет речь, если вдруг кто-то не видел, да, это у него перед его магазином, который ему принадлежит, случилась авария, да, и там стоят, соответственно, израильский солдат армии, из армии обороны Израиля и израильский полицейский из израильской полиции, соответственно. И он обращается в своем видео ко всему миру на арабском языке, что, друзья, если вы не живете в Израиле и видите израильских солдат только по телевизору во время войны, да, то вот я вам говорю, что я их вижу каждый день, они мне как братья там, ну и, в общем, очень хорошо, очень тепло отзывается об израильской армии, об израильских солдатах. Да, я об этом много раз говорил, в Израиле достаточно много арабов, я думаю, больше половины арабов, которые живут в Израиле, они совершенно точно, вот они лояльны этому государству, они понимают, почему они здесь живут, почему они хотят жить именно здесь. Я лично знаком там с одним таксистом, как-то раскатался с ним по Иерусалиму, таксист, чьи предки из Египта, но он говорит, что я люблю только эту страну, я бы хотел жить только в Израиле я могу себя чувствовать настолько свободным арабом, ни в одной арабской стране такого не будет. И, соответственно, вот мысль моего сегодняшнего видео, кстати, Ибрагим мне написал перед нашим эфиром, мы с ним списывались, Ибрагим мне написал...
4: Ибрагим уже с нами, на самом деле, да.
5: Да, ну, то есть Ибрагим может сам сказать, да, он с собой согласен, хотя он сделал свою поправочку, сказал, что нужно было в качестве неблагоприятных стран там использовать не Египет, а...
7: Ну да, есть такое, потому что Египет не самое...
4: Давайте, бедное, да, давайте Ибрагим поприветствуем, да, к нам. Я просто хочу напомнить, я прошу прощения, Ибрагим, к нам присоединяется наш сегодняшний участник нашей беседы, военно-политический обозреватель, автор проекта «Голос арабов», Ибрагим Муса. Ибрагим, добрый вечер. Спасибо, что нашли время общаться. Спасибо.
7: Добрый, спасибо большое.
4: А продолжайте, извините, что я вас перебил.
7: Да-да, я просто хотел сказать Эзре, то, что все-таки Египет не самая это бедная страна по меркам арабского региона, есть Сирия та же, буквально средняя страна с Израилем. Я просто хотел сказать то, что все-таки на официальном уровне Египет не является врагом Израиля, ну, как государство. Понятное дело, как относится население, как относится элита, но тем не менее на фоне как государства, как правительства, Египет не является врагом Израиля, мир между Египтом и Израилем существует с 1978 года, держится по сей день, и нет предпосылок к тому, чтобы он был бы расторгнут. А вот Сирия, я думаю, был бы все-таки больше такой, ну, антуражный пример, и как бы и враг, и как бы и страна разрушенная, и бедная, и так далее. Ну, ладно, бывает.
6: Привет, привет, Ибрагим, я хочу тебя спросить, ты сейчас сказал такую фразу, ты сказал, Египет официально не является врагом Израиля. У меня вопрос. Что такое официально и что такое неофициально? То есть официально не враг Израиля, а неофициально?
7: Неофициально, смотрите как. Я имею в виду именно Египет как государство, как правительство, как политический режим, который подписался с Израилем мирный договор в 1977 году. Но, я, как я люблю говорить, все-таки мир... Все-таки между Израилем и Египтом, будем честны, это все-таки пока еще остается мир между элитой Египта и Израилем. Ну, не с народом Египта. Народ Египта по-прежнему, ну, довольно критично, я бы сказал, это мягко скажем, относится к Израилю. Вот, и как бы я про это говорю неофициально, именно про общество. Все-таки все равно оно критично расстроено по отношению к Израилю, разумеется.
6: У меня к тебе вопрос есть. Эзра, извини, пожалуйста, поскольку Ибрагим туда пошел, я не могу, у меня нет больше возможности говорить с мусульманином, который говорит умные, интересные, яркие вещи, не потому что мусульмане их не говорят, просто я их не знаю. Вот эти, нас Эзра познакомил.
7: А где мусульман таких много?
6: Я не сомневаюсь в этом, но надо с ними познакомиться, для этого нужен нам Эзра.
7: Вот даже Эзра, вот как раз он приводил пример своего араба, который он выкладывал, тут он...
6: Аватан Султан, да-да-да.
7: Да, он мусульманин, араб, израильтянин.
6: Да, так я что хочу тебя спросить. Ты сейчас сказал, что элита египетская – это одно отношение, да? А вот общество другое. И оно достаточно общество, египетское общество, то есть достаточно критично к Израилю. Я тебя хочу спросить, почему?
7: Ну, смотрите, тут надо отметить то, что все-таки... не проводилось никакого переосмысление и какой-либо иной альтернативной точки зрения по отношению к Израилю, начиная со школьной скамьи в египетских учебниках. Если вы посмотрите на египетские учебники и, в принципе, как устроена система образования в Египте, то вы посмотрите, что все-таки Израиль по-прежнему там, ну, до недавнего времени он по-прежнему там представлял такого врага, причем даже местами не просто врага, а как, ну, некое такое исчадие ада, я бы так сказал бы.
6: В головах, да, я правильно понимаю?
7: Да-да. Плюс все-таки мы должны понимать с вами, что празднуют египтяне каждое 6 октября. Они празднуют День Победы.
6: А что это за День Победы? Расскажи.
7: День, они считают, что они победили в 1973 году. Октябрьская война. В Египте и Сирии так считают.
6: Ты сейчас серьезно говоришь, да?
7: Не-не-не, Александр, это официальная информация, вы можете перепроверить. Это один из главных государственных праздников Египта. Я ничего не перепутал. Это один из главных государственных праздников. Серьезно.
6: А кого они победили в этот день?
7: Израиль победили. Израиль победил.
6: Кто об этом знает, кроме этих людей, которые празднуют?
7: В смысле? Ну, египтяне так считают. Сирийцы, египтяне. И не только сирийцы. Большинство арабов так считает. Я вам серьезно сейчас говорю. Я вам даже больше скажу. Мой дедушка принимал участие в войне 1973 года на стороне иракской армии, иракского военного контингента, который воевал на территории Сирии, в Сирийском театре боевых действий. И знаете, мой дедушка видел воочию, как сирийцы побеждали. Знаете, я как бы, так сказать, я просто это не комментирую, потому что не хочу как бы... Как лишний раз братьев из Сирии, не хочу их просто обижать, как бы, поэтому я обычно на своем канале и, в принципе, никогда этот вопрос не поднимаю, как бы, да, чтобы никак не уязвить их достоинство, гордость, но просто сам факт, как бы, что победа это, прямо скажем, ну как минимум, она очень своеобразная, и как минимум, она была не на поле боя, и вообще, ну, я не знаю, это с точки зрения фактологии, это тяжело назвать победой. Ну, прямо скажем.
6: Как
7: вообще можно говорить, в принципе, об этом событии?
6: Я только одну вещь скажу. Ибрагим, ты знаешь, во-первых, мне очень нравится твой дедушка уже в приоре, откровенно, но я хочу тебе сказать, что если бы ты сегодня не сказал мне, что была такая, что победили 6 октября, я тебе скажу честно, я бы никогда об этом не узнал. Ну, просто никогда, вот от слова.
7: Это известная история, это в Израиле это целый мем, они вот, израильтяне любят, я знаю, вот это, социальные сети израильские, они любят над этим иронизировать про победу египтян. Ну, просто как сказать, Израиль... Я вам просто скажу, почему так происходит. Израиль при подписании любого мирного соглашения с арабской страной, он так или иначе дает возможность правительствам, которые подписывают с Израилем мир, сохранять лицо перед своим народом. То есть показать, что так и так, мы подписали достойный мир и т.д., что как бы все нормально. И, конечно, я вам скажу, вот, это и стоит так рассматривать. А если говорить откровенно с людьми, которые принимают решения египтянам, я с такими людьми общался напрямую, с людьми, которые ведут бизнес напрямую с египетскими военными, а египетские военные, они контролируют целые слои экономики Египта, они в частных беседах, они говорят откровенно, все понимая, что это была не победа никакая военная, все понимают. Но просто нужно как-то народу это преподнести красиво, что, ребятки, что вообще-то Синайский полуостров Египет вернул. Ну и на этом как бы все как бы они и преподносят, что мир достойный, все хорошо. Вот, поэтому, ну, как-то так они это аргументируют специально, чтобы сохранить себе лицо и показать своему народу и одновременно так возвысить его национальное достоинство. Вот вы, нация победителей. Ну, всегда приятно быть победителями в любом случае. Поэтому, ну, как бы на этом все сошлись. И израильтяне, когда видят эти парады, они понимают, что, ну, понимают то, что это сделано для того, чтобы сохранить лицо, для того, чтобы ну, та сторона, наконец, умиротворилась. Ну, примерно так все и происходит каждый год. Потому как бы и так и считают Израиль противником. Как-то так.
6: А, знаешь, ты интересно сейчас сказал. Ты сказал такую простую фразу, но абсолютно гениальную. Ты сказал, просто приятно быть победителем.
7: Это есть, понимаете, это, как бы сказать, в арабском мире так устроено то, что всегда нужно как бы быть победителем, во что бы то ни стало. Ну, нужно победить. Даже если ты не победил, ну ты победил, тут ничего не поделал.
6: Ну да,
7: это... вот даже вот окей, далеко ходить не будем, вот Газа, да? 57% территории сектора Газа захватит Израиль.
5: Каталин. 59.
7: Сколько?
5: 59 уже сейчас.
6: Ага,
7: 59, да. Ну, 59, да. Ну, сам факт, как бы, ну, территориальные потери. Тем не менее, Хамас и сторонники Хамаса говорят, что они победили. Ну что поделать? Ну, у нас, понимаете, в чем дело? Проблема в том, что критерии победы у нас, у арабов и у израильтян, и вообще, в принципе, у Запада, я, в принципе, хочу сказать, что у израильтян все-таки мышление довольно западное. Как бы, и относить его как бы, к мышлению ближневосточному, как бы это было бы странно. Поэтому будем относить к западному израильтян скорее. Совершенно разные. Вот. У нас считается, что если ты во время войны выжил, твой режим сохранился, столица не взята, на ней реет флаг наш. Все, замечательно, победили. Хотя, вот знаете, есть один нюанс, о котором обычно либо не вспоминают, либо как-то сознательно его упускают. У Израиля нет императива на то, чтобы менять режимы в других странах. Этого Израиль как бы никогда официально не ставил перед собой целью. Израиль никогда не ставил целью поменять режим в Сирии, в Египте и так далее. Ну, конечно, частично, может быть, насчет Сирии и было желание, но тем не менее, в качестве военной задачи это никогда не ставилось во время войн. Вот. Этого никогда не ставилось. Вот. То есть Израиль это так особо-то и не нужно. Израиль тактика была простая: нанести мощное, быстрое, оглушительное поражение, чтобы не вести долгую, затяжную войну на истощение. В этом вся суть военной доктрины Израиля.
5: По поводу войны и смены режима, я на всякий случай еще раз повторю для тех, кто недавно подключился к сети интернет. Недавно стал экспертом по ближневосточным всяким историям, да, у нас просто были эксперты по эпидемиологии в 2020-м, да, потом были эксперты по вышкам 5G, потом были эксперты по сектору Газа, теперь вот у нас эксперты по Ирану, сейчас они, кстати, все уже получили новые дипломы, стали экспертами по дронам, которые в Хезболла. Вот. Очень много экспертов вокруг, но для тех вот таких экспертов, которые недавно подключились совсем к теме, напомню, что Израиль не ставил ни разу целью смену режима в Иране. Сейчас в ходе нынешней войны много раз подчеркивалось, что смена режима в Иране – это дело рук самих иранцев. У Израиля такой задачи не стояло. По поводу победы Египта и Сирии вот 6 октября, во-первых, да, странно, Саша, что тебе это не попадалось на глаза никогда, но... Да, очень много мемов у нас в Израиле обычно в этот период, но конкретно в этом году, ну, уже в прошлом, особенно примечательно, что был даже небольшой такой дипломатический, можно сказать, скандал. Вот Ибрагим, я думаю, меня поправит, если я где-то ошибусь, но был небольшой дипломатический скандал между правительством Египта и новым правительством Сирии, правительством Мухаммеда Аль-Джулани, потому что Мухаммед Аль-Джулани, заняв... президентский трон в Сирии, его правительство установило новые государственные праздники, государственный календарь праздников. И в этом государственном календаре праздников нет вот этой даты 6 октября, нет этой победы. В ответ на что Египет возмутился, как же так, это же наша великая победа, почему Сирия его вычеркнула из календаря. Аль-Джулани как бы тактично ушел от ответа на этот вопрос, да, больше этого праздника в сирийском календаре, в календаре вот нового правительства.
7: Да, это правда, так и есть, абсолютно верно.
6: А почему Аль-Джулани так поступил, если, так сказать, народ считает, что это победа?
7: Я, наверное, объясню этот момент. Есть две точки зрения. Ну, во-первых, прежде всего, у противников режима Асада этот праздник все-таки ассоциируется с режимом отца Башара Асада, Хафиза Асада. Это самый главный момент. Ну а второе, то что, ну действительно, если быть по-честному, то какая победа у Сирии? Вот если Египет хотя бы, понимаете, если Египет хотя бы, у него какая-то была, знаете, ну яркая какая-то сторона, да, первые дни войны, реально Египет, что-то действительно, в линии Барлева, все-таки он взломал Египет, да. Все-таки после войны, они, египтяне любят говорить то, что вот, благодаря военным результатам, у Египта была сильная переговорная позиция, все дела. Мы это понимаем, что это, конечно, чуть притянуто, но тем не менее, это так. Вот, у Египта по итогу все равно, так или иначе, правдами или неправдами, после войны вернул территорию Синайский остров, территорию Египта. То есть Сирия же вообще ничего, как бы, по сути-то, не вернула после войны. Да, было соглашение 1974 года, когда все-таки Сирия вернула часть Голанских высот, вот та буферная зона, которую сейчас Израиль занял после свержения Башара Асада. Но это скорее была добрая воля Израиля, будем честны. У Шимона Переса была очень такая интересная цитата про Хафиза Асада, что Хафиз Асад расстался с войной, но так и не женился на мире. Вот. То есть он как бы ни мира, ни войны Сирия решила. И в результате, по итогу, Голанские высоты были Израилем аннексированы в одностороннем порядке. И теперь, спустя года, а сейчас уже тем более, это не является предметом переговоров вообще. И потому, как бы, понимаете, нелогично считать это победой, когда ту территорию, за которую ты воевал, за которую, как в той войне, которую ты якобы победил, нелогично считать ее победой, потому что, ну, голландские высоты теперь дальше, чем когда-либо было. И вообще, есть у сирийской власти такая тема, они хотят, в принципе, поскорее бы как-то дезавуировать этот вопрос, чтобы он больше не подался. Потому что, чтобы было проще договариваться, чтобы проще было, как бы, отвести внимание сирийцев от этого больного вопроса. Угу. Это тоже такой момент важный.
5: Это, кстати, тоже это интересный момент, потому что в этом году, насколько я помню, в день независимости Сирии или в день... Не помню, какая-то дата была в Сирии, я честно не помню, возможно...
7: 15 апреля, да, для независимости Сирии, да.
5: Когда Министерство иностранных дел Сирии опубликовало у себя на странице сообщение о том, что мы поздравляем, вот сегодня у нас праздник, День независимости. И на карте Сирии, которую опубликовало Министерство иностранных дел Сирии, не было голландских высот. То есть, как бы, этот вопрос, он действительно... Да. Потихонечку отходит в сторону. А по поводу линии Барлева, вот, о которой упомянул Муса, это очень интересная история. Лично для меня она очень интересная. Для тех, кто вдруг не знает, линия Барлев – это была 160-километровая линия укреплений вдоль Суэцкого канала. И линия Барлев, то, что ее смогли прорвать египтяне, да, действительно, в первые дни у них были военные успехи на этом, на фронте. Линия Барлев – это очень примечательная, ну, история, связанная с этой линией Барлев, очень примечательна для Израиля, для израильской войны как таковой, да, вот если мы рассматриваем войну как часть израильской истории. Потому что история с линией Барлев – это был, наверное, единственный случай в истории израильских войн, когда до последнего момента израильское руководство, политическое и военное, приняло решение играть от обороны. То есть занять эту линию Барлев, окопаться там и обороняться. Это был единственный случай такой прям вот масштабный в истории израильских войн, когда Израиль принял решение обороняться и проиграл. Эту линию Барлев прорвали. Во всех остальных случаях, когда воевал Израиль, Израиль всегда воевал от нападения. То есть превентивные удары, опередить врага, идти в наступление, никогда не играть от защиты. И вот история с линией обороны Барлев показывает, как практика показывает, что действительно Израилю нельзя играть от обороны, это не наша сильная сторона.
7: Но Израиль это сделал не от того, что он захотел обороняться. Да, это да, было давление США международное за это.
5: Ну, да, но как сам факт, это был единственный случай, когда Израиль играл от обороны и проиграл. По поводу арабских побед, кстати, у Ибрагима вот буквально сегодня, несколько часов назад, там, может быть, час назад вышел пост по поводу Дональда Трампа и Ирана, по поводу УНО. Я Ибрагим, я просто тебя держу в курсе, я этот пост, ну, часть этого поста, да, как бы саму тему поста заберу себе в четверговое видео, потому что мне очень понравилось. Но по поводу того, что очень важно победить, давайте признаем, переходя уже к сегодняшним более актуальным темам, давайте признаем, что Иран смог победить Соединенные Штаты, по крайней мере, в мемах. В мемах
6: смог. Ну ты даешь.
7: Эза, ты забыл еще. Не мемы, искусственный интеллект. Это важно.
5: Да, в искусственном интеллекте Иран смог победить. Да, если вдруг кто-то не знает эту историю, сегодня утром Дональд Трамп выложил картинку сгенерированную, где он сидит с пачкой карт Uno и подписью, что все карты у нас на руках. Но, да, видимо, он не знал, что в игре Uno главная цель – это избавиться от всех карт, а не собрать их у себя. Поэтому иранцы очень хорошо его подкололи, сказали, что у нас карт меньше, поэтому мы побеждаем в Uno. Так что в мемах Иран победил. Одно очко Ирану без вопросов уходит, просто по-честному победили. Вот, но... Переходя к нашим сегодняшним уже новостям, более актуальным, вот сейчас происходит прорыв. Победы Ирана на мемах кончились, происходит прорыв иранской блокады Армузского пролива. Я думаю, это сейчас самая такая важная, самая интересная новость вообще сегодняшнего дня конкретно. Поэтому Ибрагим, я думаю, может многое про это сказать, по крайней мере, с точки зрения психологии арабской части региона. Я уверен, как они на это смотрят, очень интересно было бы узнать.
6: Сейчас, прежде чем Ибрагим продолжит, тут тебе написали, что мусульмане, которые общаются с сионистами, наверное, Эзра имеется в виду в первую очередь, должны выйти из ислама. Что скажешь?
5: Смотри, я могу сказать, что люди, которые считают, что другие люди, будь то, например, мусульмане, которые общаются с сионистами, кому-то что-то должны... могут выйти в окно.
7: Мудро.
6: Ответ уже был. Теперь, Ибрагим, по поводу того, о чем сейчас говорил Эзра, главная новость сегодняшнего дня касательно Армузского пролива.
7: Да. Лучше посмотри вопрос.
5: Это не вопрос, просто какие мысли на этот счет, потому что, на мой взгляд, это... Ну, сейчас мы наблюдаем, у нас была эпическая ярость сначала, да, эпическая ярость Дональда Трампа, потом была эпическая что-то еще, да, сам факт блокады Армузского пролива со стороны США, экономическая ярость была. И вот сейчас у нас началась третья уже операция по счету, новая, условно новая, это, собственно, прорыв блокады, устроенный Ираном. Иран заявляет, что он обстреливает там американские суда, Америка это все отрицает, говорит, фейк. Глобально, просто здесь целый комплекс у нас сейчас новостей.
7: Я бы вообще хотел бы сказать по поводу вот этих иранских заявлений. Они во многом, вот я вам так скажу, по поводу того, что заявляет Иран, это во многом всегда, как правило, ориентировано не на какую-либо внешнюю аудиторию, а скорее на внутреннюю. Показать, что мы что-то можем, что-то мы делаем, как-то облечь народ, как-то успокоить своих сторонников, свою шиитскую паству в регионе Ближнего Востока. С этой точки зрения стоит воспринимать любые их заявления бравурные, то вот они там что-то побеждают, кого-то там атакуют, топят там непонятно кого, где топят. Вот, поэтому как-то серьезно к иранским заявлениям относиться в принципе не стоит. Мы видим, что многое из того, что они заявляют, даже просто, вот знаете, я никогда не забуду эфиры иранского ГосТВ, на котором даже смеялись сами иранские прорежимные телеграм-каналы, фарсоязычные телеграм-каналы, я подчеркиваю, то есть местные телеграм-каналы, локальные. Даже они прикалывались и говорили, что верить СМИ никаким нельзя, включая даже иранские государственные. Потому что там буквально показывали скрины с сгенерированных искусственным интеллектом якобы сбитых израильских самолетов. И прямо на голубом глазу они показывали, как они сбили якобы 100-метровый звездолет. Типа это F-35, израильский истребитель. 100-метровая вот такая космодромина в пустыне, блин, непонятно как вообще с таким размером. Вот. Они-то серьезно выдавали за сбитые F-35. Там много каких было фейков. И это была реальная иранская государственная телевидение. Ребят, это я не придумал. Это правда было именно так. Иранское гостево, не просто такие там рандомные фанаты Ирана и так далее. Это была официальная иранская госпропаганда. Вот. И такие вот дела, да. Поэтому как-то верить этому смысла нет никакого. Не были как-то подтверждены реальностью, реальным положением дел.
4: Ибрагим, объясните вот мне, например, почему, откуда такая уверенность у руководства?

0: нынешней власти, это крестьяне, которые, ну, собственно говоря, может быть, даже до интернета не доходит. На кого вот этот расчет? Объясните.
1: Во-первых, правильно говорите, действительно так и есть, потому что городское население Ирана, оно действительно в большинстве своем против режима, это факт. Городское население, улицы Тегерана, Шираза и других городов, действительно люди против Ирана, нынешнего режима. А вот правильно замечено то, что действительно электорат это крестьяне, глубинка. Именно эта глубинка и сыграла роль тарана в исламской революции, потому что эта глубинка, она мигрировала в города, потому что нет работы. И она же и по итогу сыграла роль важную в свержении шаха иранского. И по сей день это верный такой попутчик иранского режима. Но правда тут еще в другом. Иран этим демонстрирует то, что по факту власть в стране принадлежит безраздельно уже точно корпусу стражи исламской революции. То есть фактически мы имеем дело с тем, то, что Иран контролируется военной хунтой, настоящей военной хунтой, просто под знаменем уже нового аятоллы Шрёдингера, Моджтабы Хаменеи. То есть он типа есть, но типа его нет. И это очень удобная ситуация на самом деле, чтобы править как угодно в таком вот неведении. И правда в том, то, что такое положение дел может сохраняться только в режиме военного времени, в режиме военного положения. И потому им выгодна эта ситуация, военная ситуация, а еще им выгоднее было бы вообще ни мира, ни войны. То есть как бы вроде бы война, но при этом война по факту не идет. Им это выгодно, чтобы удерживать власть и дальше обогащаться. Просто Дональд Трамп сделал очень важную вещь, когда ввел блокаду Ормузского пролива. Потому что большинство экспорта иранской нефти вывозилось морским путем. Это в принципе самый дешевый вид транспорта. Вот. И сколько бы там иранцы ни говорили, что они там поездами что-то там вывозят, но это крохи. Потому что мы все с вами понимаем, что морской транспорт самый вместительный, самый дешевый. И это остается поныне так. И Дональд Трамп, когда перекрыл им эту возможность, он фактически заложил обратный отсчет, когда взорвется бомба под этим режимом. Потому что, понимаете, в чем дело? У Ирана нет столько нефтяных хранилищ, чтобы хранить такое количество нефти. Они не позаботились, они не строили этого. Вообще, Иран, я вам скажу, удивительная вещь, они, сколько они вкладывались, да, сколько они не говорили про то, как они готовятся к войне, но вот они даже не подготовились элементарно к таким вот моментам, да, вот к строительству новой инфраструктуры, в том числе нефтяной. То есть, как бы сказать, иранцы перехитрили самих себя во многом. И фактически, когда место в нефтяных хранилищах закончится, оно скоро закончится, то начнутся большие проблемы, потом придется вообще в принципе остановить всякую добычу нефти. И это вообще в принципе шах и мат. То есть Иран не может нормально экспортировать нефть и получать за это валюту. Поступление валюты снизится. Тем самым, поскольку нефть это в принципе кормовая база КСИР, корпуса стражи исламской революции, он лишил их дохода. И лояльность – это штука такая, то, что она важна тогда, когда лоялистам гарантировано обеспечение этого режима. И когда режим перестает быть патроном для своих лоялистов, он так или иначе рушится. Вы знаете, меня когда спрашивали, и постоянно спрашивают, как так режим Башараста взял вот так вот и рухнул, вот просто вот он рухнул вот в течение считанных дней. А все просто, у Башараса не было денег. У него закончились деньги содержать своих лоялистов, свою армию. Буквально нечем было кормить свою вооруженную силу, потому он и пал. Кстати говоря, режим Башараса свалил именно Дональд Трамп. Потому что в 2020 году именно Трамп ввел закон Цезаря.

0: очень мощный закон, который сразу не гарантировал свержение режима Башара Асада. Он вообще сразу как бы этого не гарантировал. Но он ударил на перспективу, лишив Асада денег. То есть я просто помню, что такое закон Цезаря был в Сирии. Это когда фактически в Сирии было невозможно какое-либо иностранное инвестирование. То есть Сирия фактически лишалась возможности для своего восстановления экономического. И после этого режим Башара Асада и начал рушиться по факту, когда Трамп ввел этот закон. То же самое я считаю и с блокадой Армузского пролива. Трамп, в принципе, вы знаете, вот люди любят говорить про то, что он такой некий политический шут, что вот он такой вот. На самом деле он очень стратегически мыслит. Просто он это оборачивает такую обертку специально, чтобы дезавуировать, чтобы сбить с толку и врагов, и союзников, чтобы сохранять свое кредо такого непредсказуемого сорвиголову, которого вы боялись. Вот такой вот Дональд Трамп, и в этом его стратегия по Армузскому проливу.
1: Интересно очень, когда ты говоришь сейчас о Трампе, и это рушит очень многие, так сказать, риторику многих людей, которые говорят о том, что вот точно ты сейчас говорил, там, непредсказуемый, шут, непонятный, утром говорит одно, днем другое, потом третье. Вот твой комментарий, твое определение касательно американского президента, по-моему, очень точно.
0: Я называю это, я прошу прощения, да. Какие выражения тут разрешены или нет, я это называю очень коротко, емко и по-русски. Протокол пиздобол. Вот он там это использует. Протокол пиздобол. Вот он и сказал. И вот он просто морально уничтожает всех. Вот. Всех просто вот настолько вот он, ну как бы, вот он достает этим всем, да, своей неопределенностью, что люди уже просто уже расслабляются, ну, потому что невозможно быть в напряжении. И вот он в этот момент и начинает атаковать, действовать. Вот в этом его и смысл.
1: Я должна сказать, Эдри, что ты действительно находка, конечно, и враги, правда.
2: Есть такой американский ведущий вечернего шоу в Америке, Билл Махер. И он всегда был убежденным демократом, причем у него был доступ, так сказать, к телу комиссарскому, да, то есть он встречался там и с Клинтонами, и с Обамой, и с кем-то еще. И он был очень антитрамповски настроен, но однажды ему устроили ужин с Трампом, и потом Билл Махер в прямом эфире своего шоу сказал, что, цитирую, «12 дней назад я ужинал с президентом Трампом, и этот ужин организовал мой друг Кид Рок. Так же, как и я, считающий, что должно быть что-то лучше, чем бросать оскорбления друг друга за 3000 миль, потому что он очень много ругался на Трампа». И Махер пишет, что создается впечатление, будто за громким и резким публичным стилем скрывается более сдержанный и рациональный человек. Я голосовал за Обаму и за Клинтона, но я бы никогда в их присутствии не мог говорить так открыто, как я говорил с Трампом. Ничего из того, что меня бесит в публичном Трампе, на этой встрече не было. В Белом доме живет не сумасшедший, там живет человек, играющий роль сумасшедшего. Вот,
0: Абсолютно верно, так и есть, это четко.
2: Это буквально, да, слова Билла Махера. Очень интересная тема по поводу нефти, вот Ибрагим затронул, по поводу нефтехранилищ и того, что недавно как раз тот же самый безумец из Белого дома, да, Рыжий, сказал, что у Ирана взорвутся нефтехранилища. У меня есть тоже очень хороший знакомый коллега, наверное, может быть, вот Ибрагим с ним знаком, может быть, нет, может быть, просто знает о его существовании, Леонид Голденберг. Да, и Леонид Голденберг по поводу того, что он блогер, по поводу того, что он общественный деятель, по поводу того, что он просто хороший парень, он так-то вообще по специальности как раз нефтегазовая область, это вот его специальность, он там много лет проработал, и я, если мне нужен какой-то совет или нужна консультация по этому вопросу, я обращаюсь к Лене. И Леонид очень красиво это все объяснил подробно, да. Дело не в том, что просто некуда добывать нефть будет, да, когда заполнится нефтехранилище, и все, дальше нефть некуда добывать, ее некуда выкачивать. Можно заполнить все танкеры, которые стоят в порту, можно заполнить те небольшие имеющиеся нефтехранилища, которые все-таки есть, но дальше добывать нефть некуда. И тут проблема заключается в том, что нефтяное месторождение – это не как водопроводный кран, который закрыл, открыл, закрыл, открыл, да, и там нефть идет, не идет, нет. Нефть либо качается глобально, происходит процесс выкачки нефти, либо, если этот процесс не происходит, то нефтяное месторождение надо законсервировать, а это само по себе очень дорого. А еще дороже его потом расконсервировать. А если этого не сделать, то действительно давление нефти в трубах просто их разорвет. Второй вариант, еще хуже, нефтяное месторождение можно поджечь, то есть практически уничтожить. Но таким образом спасти вот эти трубы от прорыва из-за большого давления. То есть тут проблема не только в том, что нефть некуда будет добывать, нету нефтехранилищ у Ирана. Но проблема еще и в том, что когда эти нефтехранилища кончатся, Иран окажется в совсем плохой ситуации, когда ему нужно либо консервировать свои месторождения, а это, как я сказал, дорого, либо просто их уничтожать, поджигать. И это будет абсолютно патовая ситуация для Ирана. Из минусов можно отметить, что это патовая ситуация для прекрасного Ирана будущего тоже. То есть в случае, когда падет нынешний режим и придет другая власть в Иране, им придется эту проблему как-то тоже решать. Это неприятные последствия такой ситуации, к сожалению, но это то, что есть. Глобально, да, Иран сейчас, уже сейчас поступают новости о том, что в Иране солдаты не получают зарплату, перестали получать зарплату. И это именно то, о чем говорит Ибрагим, именно то, что случилось с Башаром Асадом. По поводу санкций, там два названия. Некоторые называют закон Цезаря, некоторые называют санкциями Цезаря. Это то, что было наложено на Сирию в период правления Башара Асада. Прошу обратить внимание, что именно вот эти санкции Цезаря, это было первое, что отменил Дональд Трамп после встречи с нынешним президентом. Когда у него была встреча с Мухаммадом Аль-Джулани, в ту же неделю появилась новость о том, что Соединенные Штаты снимают санкции Цезаря с Сирии, таким образом давая Сирии как бы продохнуть и как-то...
0: Да, это просто закон, в принципе, обнулял любую экономику Сирии как таковую. Это очень жесткий закон. Даже я бы сказал бы жестокий. Он просто на корню отменял действительно любую экономику Сирии, любую нормальную экономическую деятельность.
2: Угу. То есть там не было шансов даже попытаться восстановить эту экономику. И поэтому это было первое, что Дональд Трамп отменил, когда в Сирии сменилась власть. В принципе...
1: Эзра, когда ты говоришь, ты сейчас сказал, не если падет режим, а когда падет режим. Да. То есть означает ли это, что для тебя однозначно, что он падет?
2: Ну смотри, для меня однозначно правота в данном случае Ибрагима, что любая лояльность строится на деньгах, да, лояльность армии. Во-вторых, я знаю, что на Ближнем Востоке, и я говорил об этом в эфире «Радио Вера», на Ближнем Востоке есть поговорка, что Тегеран можно взять при помощи одного осла, если этот осел гружен золотом.
0: Так и есть. Во-вторых,
2: вот. В-третьих, мы видим, что сейчас происходит на внутреннем валютном рынке в Иране. Там буквально каждый день национальная валюта пробивает очередной антирекорд. Насколько я знаю, сегодня уже... 190 тысяч, да, туманов. Сейчас Ибрагим меня, скорее всего, поправит. Я запутался в этих туманах, реалах. Ну, в общем,
0: за один... Туман, смотри, чтобы не считать, почему иранцы называют туманами. Туман по-фарси это десятка. Угу. 10. То есть иранцы один нолик специально срезают, чтобы не называть все эти миллионы, куда их там реал несчастный закатился. Потому что было более-менее как-то нормально это называть, они просто говорят туманы. То есть срезают один нолик автоматически. Поэтому там, как ты сказал, сотни тысяч пока туманов. А Реал уже далеко за миллион пробил. Уже все так.
2: 190, если я правильно считаю, то значит сегодня 190 тысяч туманов за $1. Окей?
0: Да, тут именно туманов. То есть получается почти 2 миллиона реалов. Вы просто представьте, почти 2 миллиона реалов за $1. Это фактически топ-3 в тройку самых слабых валют мира входит сегодня иранская валюта, если не самая слабая.
2: Денис. Угу. У тебя есть доллар?
3: Ну, ты имеешь в виду сейчас прям?
2: Ну, вообще, у тебя есть доллар?
3: Ну, вообще, наверное, есть где-то, да.
2: Ну, вообще, ты в Иране как бы миллионер, я тебя поздравляю.
3: Ну, я сюда прям так хочется.
0: Причем не просто миллионер, там мультимиллионер уже все.
2: Саша, последний момент по поводу нефти. Как раз к этому я подводил, когда говорил о последних событиях, когда хотел мусу развести на разговор о последних событиях. Мы знаем, что сейчас, 3 дня назад... Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК. ОПЕК и ОПЕК+, да, это организация арабских стран, добывающих нефть.
0: Не арабских стран, это, в принципе, картель крупных государств мира, производящих нефть.
2: У нас там на первом месте Саудовская Аравия, большая часть стран, это так или иначе арабские страны какие-то, да?
0: Не, и Венесуэла, самые крупные вообще запасы нефти, это Венесуэла. Почему, собственно говоря, и был такой шорох в Венесуэле? Потому что Венесуэла реально самый главный такой, где больше всего нефти, в принципе, в мире сосредоточено.
2: Да,
0: очень важная страна.
2: Но суммарно именно количество арабских стран в ОПЕК, оно превосходящее.
0: Ну да, разумеется. Разумеется. Ну
2: и плюс негласным лидером всей этой тусовки считается Саудовская Аравия, то есть, опять же, арабы.
0: Да,
2: суть в том, что Объединенные Арабские Эмираты вот вышли из этой организации, что, на мой взгляд, является абсолютной политической победой Трампа, опять же, потому что он очень много лет критиковал ОПЕК за их давление на рынок нефти. То есть для Трампа это хорошо. Для Ирана, соответственно, еще хуже, чем могло бы быть при прочих равных. В принципе, очень интересная ситуация сейчас складывается, на мой взгляд. ОПЕК, опять же, сейчас начали чесаться, они повысили свои лимиты добычи нефти, да, повысили квоты по добыче нефти, чтобы как-то удерживаться. Не знаю, насколько это им поможет. Опять же, все зависит от того, чем сейчас закончится вот эта история с блокадой Армузского пролива. Отвечая на твой вопрос, Саш, да, я абсолютно уверен, что иранский режим при прочих равных, мы видели, что было в декабре прошлого года, в январе этого, когда люди в Иране выходили на улицы именно... То есть я знаю, что многие, ну не многие, но есть люди, которые считают, что это все были агенты Моссада, все 30 тысяч, только агенты Моссада, вообще весь Израиль туда переехал, и вот и на улице пошел в Иране, да, как-то кто-то так себе это представляет, но нет, люди действительно выходили на улицы Ирана, и выходили они именно из по причине экономического упадка, потому что тогда начался обвал курса реала, сейчас он обваливается еще дальше, плюс сейчас огромные потери понес как корпус стражи исламской революции, так и силы Басидж, входящие в этот корпус, да, которые занимаются именно подавлением внутренних протестов в стране. Люди, недовольство людей никуда не делось, ситуация становится только хуже. При прочих равных я по-прежнему настаиваю, что следующий Пурим я отпраздную в Тегеране. Я не верю, что у этого режима есть шанс выстоять вот в той ситуации, которая сейчас сложилась вокруг Ирана.
1: Два вопроса. Один по поводу Эмиратов, другой по поводу Тегерана. Али Хазарян, Хазарян, правильно я говорю, Ибрагим, фамилию его?
0: Да, правильно, да, Хазарян.
1: Член комиссии по национальной безопасности, да, по-моему, Иранской Народной Республики, высказался...
0: Исламской Республики, не Народной, Исламской Республики.
1: А, Исламской Республики, это что пишут нам здесь. Назвал эмиратцев людьми без корней в связи с тем, что произошло. И пообещал им возвращение в пустыню. И логика простая. Если Эмираты продолжат дружить с Израилем и Соединенными Штатами, технологические эффекты, в кавычках, испарятся, и верблюды снова станут главным транспортом. Добавил, что для Эмиратов это будет то, что сказал. Твой комментарий, ваш комментарий по этому поводу, господа. Такого заявления.
0: Насчет Израиля, ты первый как вообще? Как?
2: Смотри, Объединенные Арабские Эмираты, да? Мы знаем, что там полвека назад на месте Объединенных Арабских Эмиратов действительно были верблюды и пустыня. Это страна, построенная вот... Она построена изначально на силе нефти, на нефтедолларах тех самых. Но интересный факт, сегодня, на сегодняшний день, в экономике Объединенных Арабских Эмират нефть, это, по-моему, я боюсь соврать, там 12% бюджета, что ли.
0: Да, все правильно, так и есть, конечно. Но...
2: Да, очень, очень низкий процент бюджета Объединенных Арабских Эмират зависит от нефти. По большей части это технологии и туризм. Они смогли построить страну на нефтедолларах, но сейчас эта страна живет уже в отрыве от нефтедолларов, они никак не зависят, ну, не сильно зависят от нефти как таковой. Очень интересный факт, кстати, если мы сейчас откроем учебники там 18-19 веков, да, или не учебники, если мы откроем истории про пиратов тех времен, так вот, мы узнаем, что побережье Объединенных Арабских Эмират, которые сейчас Объединенные Арабские Эмираты, пару веков назад это были пиратские бухты. Это было место тусовки пиратов. Да, была такая торговая компания, вылетела из главы название, вылетело из головы название, короче, компания торговая, принадлежащая короне, да, Великобритании, которая боролась с пиратами. И вот они очень часто описывали, как они гоняли пиратов около побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Любые угрозы в адрес, кстати, по поводу Объединенных Арабских Эмиратов, сейчас там, вот буквально пока мы с вами ведем эфир, там новые воздушные тревоги, туда летят дроны, Иран отправил три небаллистические крылатые ракеты по Объединенным Арабским Эмиратам, потому что на фоне прорыва блокады, которую организовали Соединенные Штаты, Иран сейчас, извините за мой французский, Иран как бы это сыкует атаковать Израиль и Соединенные Штаты, потому что знает, чем это может закончиться. Поэтому Иран начал атаковать Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас, вот в эту минуту, пока мы с вами разговариваем, если вдруг нас смотрят зрители из Объединенных Арабских Эмират, держитесь, друзья, но пасаран, как бы мы с вами морально, по крайней мере. Но, опять же, не только морально, как мы знаем из событий последней недели, из новостей, с которых была снята военная цензура за последнюю неделю, во время войны с Ираном Израиль отправил в Объединенные Арабские Эмираты и батарею «Железный купол», и батарею Iron Beam, прошу прощения, лазерная система, вот эта новейшая лазерная система ПВО в Израиле, отправили по одной батарее того и другого в Объединенные Арабские Эмираты. Это был первый случай в истории, когда израильское ПВО было развернуто за пределами Израиля. Так что, может быть, мы не только морально с вами, я не знаю, как там сейчас израильская армия себя чувствует на территории Объединенных Арабских Эмиратов, но, так или иначе, друзья, мы с вами, если нас смотрит кто-то из Дубаев, например. В остальном, любые угрозы в адрес Объединенных Арабских Эмират, которые сейчас являются союзником Израиля и США, являются подписантами авраамических соглашений, как, кстати, и Бахрейн. Бахрейн, потому что Бахрейн тоже много прилетал из Ирана. Так вот, любые угрозы в адрес этой страны, я уверен, американской администрации будут расценены, может быть, не так же, как угрозы в адрес Израиля, по понятным причинам, да, исторический контекст, но схоже. Поэтому то, что Иран сейчас выбрал своей целью Объединенные Арабские Эмираты, вообще никак не улучшает позицию Ирана. Сейчас уже ничто не улучшает позицию Ирана. И любые иранские угрозы в адрес Объединенных Арабских Эмират нам уже вот Ибрагим доходчиво объяснил, да, что такое иранские угрозы и как их нужно воспринимать, даже если они там по центральному телевидению Иранской Республики.
1: А главное, что такое, как сказал сегодня Ибрагим, иранская победа. Ну, вообще, вот когда мы говорили о победе. Вопрос, Ибрагим, к тебе. Был ли ты в Тегеране? Такой вопрос. И видел ли ты станцию в Тегеране, метро, которая названа в честь Девы Марии, и на мурале солдат с израильским флагом, который пронзает Христа? Ну, то есть... Такая риторика, то есть имеется в виду, что в Иране обвиняют израильтян в убийстве Христа. И дальше использовать фигуру, которую посчитается миллионами, чтобы транслировать вражду, это показатель того, как далеко может заходить государственная пропаганда Ирана. Видел ли ты это произведение?
0: Я прежде всего оговорюсь, я никогда вообще в принципе не был в Иране. Для меня эта страна всегда с детства была крайне вражеской страной, потому что Ирак и Иран это, ну, в принципе, это антиподы друг другу. Мы, половина населения Ирака терпеть не может Иран. Наши дедушки, отцы, у кого как, были в составе вооруженных сил так или иначе нашей страны, воевали с Ираном 8 лет. Это для меня, я отсюда к тем иракцам, которые ненавидят Иран. Для меня, что американские войска на территории Ирака, что иранцы, это, ну, те же оккупанты. И, к сожалению, есть некоторые, которые почему-то забыли, что иранцы тоже оккупант, тоже это враги, причем, даже я скажу, враги гораздо более древние, более коварные, чем американцы и так далее. Вот. И я не был в Иране, не видел эту, честно говоря, эпичную статую. Но в Иране, в принципе, я так скажу, там любят эпатировать мир, любят квазиисторические какие-то параллели там выставлять. Особенно чего стоит ежегодная конференция по отрицанию Холокоста. Вы представьте, они на полном серьезе ежегодная конференция по отрицанию Холокоста проводится в Иране. они буквально стараются отрицать железобетонный факт, который практически как аксиома. Вот они пытаются его отрицать. Холокоста не было.
1: У меня к тебе вопрос. Извини, ты очень затронул такую важную тему. Скажи мне, пожалуйста, вот проходит конференция по утверждению того, что Холокоста не было, да? Я правильно понимаю?
0: Да, так оно и есть, да. Там даже, больше скажу, даже есть конкурсы, государственные конкурсы по карикатурам на отрицание Холокоста. Там это поставлено дело на поток, и туда съезжаются все люди мира, все самые известные отрицатели Холокоста. Это так оно и есть. Это одно дело вот это там какой-то эпичный памятник, а другое дело вот такие вот вещи. Они буквально многое то, что делается в Иране, даже не просто пропаганда, это буквально государственная линия на подмену реальности и истории. Это так оно буквально и происходит. Ни в одной стране такого нет, а в Иране это проводится.
2: Это как такой комикон, но есть нюанс.
1: Есть нюанс. Знаешь, у нас тут в чате, вот мы разговариваем, появился один человек, который все время там противопоставляет то, что говоришь ты, Ибрагим, и Эзра, я только одно прочту. Если драка неизбежна, бить надо первым. Иран не даст себя в обиду. Нужно Китаю, России и Турции сплотиться вокруг Ирана и помочь Ирану против сатанюги Трампа.
0: Ну, смотрите, я хочу сказать данному человеку одну вещь, особенно про Турцию. Турция скорее сама прикончит Иран, чем будет за него сражаться. Это абсолютно, к сожалению, многие люди, когда пытаются что-то сказать, то, что там Россия – это союзник Ирана, что Турция там что-то там, они просто не понимают историю. Дело в том, я вам даже скажу, это вообще, в принципе, очень увлекательная тема. А знаете ли вы, что в Иране русские терпеть не могут? Вот буквально иранцы не любят русских.
1: Почему, скажи мне?
0: Я вам скажу. Там целый
2: они класс. За Украину, они за Украину.
0: Кстати, Эзра тут затронул такую вещь. Вы, наверное, Эзра, наверное, знает, Денис, наверное, помнит. Был такой в Иране Махмуд Ахмадинежад, президент Ирана. Тот самый, наверное, самый главный отрицатель Холокоста в мире. Знаете ли вы, что этот парень взял и поддержал Украину буквально в 22-м году. Это удивительно, но он взял и написал у себя в Твиттере, кому Твиттер, он прямо написал, что Россия это агрессивная страна, и он буквально, понимаете ли, он провел аналогию с советской оккупацией Ирана, это он так называет, советская оккупация Ирана, и вот то, что с событиями на Украине. Это сказал Махмуд Ахмадинежад. Буквально режимный человек, которого в России в свое время до усрачки превозносили отдельные псевдовостоковеды.
3: Это такое иранский ремесло, да?
0: Да, не, ну на самом деле, как бы, я вам скажу одну вещь, иранцы не просто не любят Россию, они, в принципе, и Советский Союз терпеть не могут, и Российскую империю, потому что иранцы помнят, кто у них отобрал Азербайджан. Вот нынешний Азербайджан, который сейчас находится, да, современное государство, ага. Это было это частью Ирана.
4: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
5: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
6: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.